Шумающие чумают, те кстати, фай не шумуте, кстати, фай не шумуте, ла-ла-ла-ла. Шумающие чумают, те